mare как сер. Чекаю тебя в чбану на курим рынку. У скляньки чусу а крабице крекеру. Если же не придешь, мой буду линкуть.